песня о двух красивых автомобилях. Без запретов и следов, об асфальт сжигая шины, и из кошмара городов рвутся за город машины, и гром...

сжечь карбюратор, и что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины, среди них как два пятна, две красивые машины.

А теперь что ж сигналить рекламным щитам? Но может гора ему с плеч или с капота? И что у них есть еще там? Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь.